0: God knows I sure believe it. I don't care what the case might be. I know God will fix it for me. Regardless of what you need today, and one thing I know for certain, that is God has got it. Need healing? I don't care what kind of healing you need.
1: Calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Honduras, Kinshasa, and Tangier.
2: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
1: The commercial shortwave station in the USA.
3: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
4: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
5: Всем привет! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
6: И особый привет вам, мальчики и девочки. Мы рады, что вы снова с нами и что вы сможете сегодня послушать новую историю. Или, вернее, продолжение той истории, которую тетушка Кэрол рассказывала в нашей прошлой передаче. Я прав, тетушка Кэрол?
5: У тебя хорошая память, дядюшка Дэн. Давай-ка еще ее проверим. Ну-ка, скажи нам, чем кончился мой прошлый рассказ?
6: Если я правильно помню, то наш юный герой Джим Оуэн предстал перед судом за хищение, и он объяснял судье, как он попал в такую переделку.
5: Все правильно. Да уж, действительно попал он в переделку. Босс Джима, господин Кармен, убедил юношу, что главный принцип в бизнесе — человек-человек-волк, а его девизом было «обманывай, но не попадайся». Боюсь, что Джим оказался способным учеником.
6: Да, похоже, что Джим внял этому греховному совету и в какой-то степени сам превратился в вора.
5: Да, дядюшка Дэн, и кончилось это тем, что он предстал перед судом. Я назову эту историю «Историей о юном простофиле».
7: Попрошу порядка в суде. Джим Оуэн, вы можете продолжить свою историю.
8: Спасибо, Ваша честь. Так вот, на утро после этой буйной вечеринки я опоздал в магазин. Господин Кармен ждал меня у двери.
9: Ты опоздал, Джим.
8: Извините, господин Кармен, мне надо было помочь матери.
9: Впредь больше не опаздывай.
8: Хорошо.
9: Мне надо с тобой поговорить.
8: Да, сэр, я вас слушаю.
9: Ты помнишь госпожу Девиль?
8: О, да, конечно, она одна из ваших лучших клиенток.
9: Ну, так вот, сегодня она придет, и она хочет, чтобы ты ее обслуживал.
8: Почему я?
9: Ты ей понравился. Она говорит, что ты вежливый и услужливый. Так или иначе, мне сегодня надо уехать из города, так что все ложится на тебя.
8: Ну, разумеется, я охотно ее обслужу.
9: Она сказала по телефону, что ее интересует сапфировый гарнитур, ожерелье и браслет. Угу. Помнишь?
8: Ну, конечно, я же сам его заказывал у наших местных поставщиков.
9: Ну, тогда ты помнишь, что мы заплатили за этот гарнитур $820.
8: Да.
9: Так вот, я его поставил за 4000.
8: Ого! Да это же огромная прибыль.
9: Совершенно верно. Но если она заортачится, сбавь 1000. 3000 тоже дадут нам неплохую прибыль. Ты понял, Джим?
8: Хорошо, господин Кармен. Я постараюсь все сделать.

0: Здравствуй, Джим.
1: Здравствуйте, госпожа Девиль. Вы сегодня прекрасно выглядите. Ну, впрочем, как всегда.
0: Ну, ты и скажешь, Джим. Ты мне льстишь. Такой молодой, я уже научился говорить дамам комплименты.
1: Это не лесть, госпожа Девиль, а чистая правда. Я всегда говорю правду. И вы действительно прекрасно выглядите.
0: Ну, спасибо, Джим. Господин Кармен сказал тебе, зачем я сегодня пришла?
1: Кажется, он что-то говорил о сапфировом ожерелье и браслете, да?
0: Совершенно верно. Сегодня у нас важный прием для коллег моего мужа, и сапфиры должны прекрасно выглядеть с платьем, которое я себе купила.
1: Сейчас я их вам подам, и вы сможете их примерить. Вот этот гарнитур, мадам. Примерьте. И посмотритесь в это зеркало.
0: Помоги мне застегнуть, Джим. Вот, спасибо. Так, сейчас посмотрим.
1: Они так вам идут, госпожа Девиль. Точно под цвет ваших глаз.
0: Ты действительно так думаешь, Джим?
1: Я вам сказал, мадам, что я всегда говорю правду. Этот гарнитур как будто создан для вас.
0: Они и правда выглядят чудесно. Сколько же стоит этот гарнитур?
1: Сейчас посмотрю. Всего $5050.
0: Это больше, чем я рассчитывала. Придется, наверное, выкинуть сапфиры из головы.
1: Ну, зачем же так, госпожа Девиль? Вы же одна из наших лучших клиенток. Вы знаете, для вас я сброшу 1000. 4050 и гарнитур ваш.
0: А господин Кармен не будет против, если ты дашь мне такую скидку?
1: Я уверен, что не будет. Вы же наша постоянная клиентка.
0: Ну хорошо, Джим, я его беру.
1: Чудесно, госпожа Девиль. Пока вы выписываете чек, я положу гарнитур в футляр. Теперь осталось только придумать, как отдать старику Кармену 3000, которые он хотел получить, а остальное оставить себе. Билл! Билл, ты можешь подойти на минуту?
2: Иду. Секундочку.
3: Ну и повеселились мы вчера. Ты хорошо спал на моем диване?
1: Если это можно назвать сном. Я так напился, что почти ничего не помню. Послушай, Билл, ты бы мог постоять тут за меня несколько минут? Мне надо на минутку сбегать в банк.
3: Ага, ты хочешь немедленно положить в банк крупный чек госпожи Девиль, если я тебя правильно понял?
1: Примерно.
3: Ну, конечно. Иди, ни о чем не беспокойся. Я присмотрю за магазином.
1: Спасибо. Так, что мы имеем? Если я просто положу деньги старика Кармена сюда, 1000, 2, 3. Тогда мне остается 1000. Так мы оба получим неплохую прибыль, и он ничего не будет знать о моей 1000.
4: Тишина в зале. Если я буду вынужден сделать еще одно замечание, мне придется очистить зал суда. Давайте разберемся, Джеймс. Вы присвоили лишнюю 1000, которую вы получили с клиентки.
1: Да, ваша честь. И не в первый раз. Я набавлял то полтинник, то двадцатку. За все эти годы скопилась кругленькая сумма. Но это была самая крупная сумма, которую я украл. Я имею в виду то, что я оставил себе от денег госпожи Девиль.
4: Но почему вы это делали, молодой человек? Мне кажется, вы способны различать добро и зло.
1: Видите ли, ваша честь, господин Кармен хорошо меня учил. Он говорил мне, сдирай с каждого клиента сколько сможешь.
5: Ваша честь, это же смехотворно. Я повторяю, ведь под судом здесь вовсе не господин Кармен.
4: Пока еще, господин Андерс. Только пока. Продолжайте, Джеймс.
1: Так вот, господин Кармен остался очень доволен тем, как я продал сапфир. И трехтысячная прибыль его более чем устроила.
6: Прекрасно сработано, Джим. Эта сделка дает мне недельную прибыль. Эту глупую гусыню госпожу Девиль ничего не стоит обвести вокруг пальца. Да, кстати,
1: да?
6: Ты с ее чеком разобрался?
1: Ну, конечно. Я все сделал.
6: Я знал, что могу на тебя положиться.
1: Да. Пора закрывать, сэр. Я, пожалуй, пойду домой.
6: Иди, Джим. Я сам закрою. Передай привет маме.
1: Спасибо, господин Кармен. Непременно передам.
0: Ух, и красавчик ты у меня, Джим. Это что, новый костюм?
1: Да, мамуль. Вечером мне надо встретиться с важными клиентами.
0: Значит, ты вечером опять уходишь?
1: Ну, ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и развлекать клиентов — моя обязанность.
0: Ну, ладно, милый. Постарайся вернуться пораньше.
1: Хорошо.
0: Ты все время выглядишь таким усталым.
7: Мы уже четвертый раз гуляем за этой неделе, Джим, и ты все время платишь. Откуда у тебя столько денег, а?
8: А я открою тебе один секретик, один маленький секрет. Я скажу тебе, как заработать много денег.
7: И как?
8: Да, ты тоже так сможешь.
7: Ну, как это, дружище?
8: Да проще пареной репы, мой мальчик. Это секрет, которому меня научил старик Карман. Знаешь так? Пусть другие сами исправляют свои ошибки.
7: Это...
8: Понял? Не-не-не. Слушай. Но я обошел самого Кармана, мой мальчик. Я не жду, пока другие сделают ошибку. Ты им помогаешь.
7: Ты меня понимаешь? Нет, не понимаю.
8: Ага. Ну, тогда ладно. Слушай, мне пора домой. Завтра у меня тяжелый день.
1: Что это? В магазине горит свет? Старик Кармен, наверное, задержался и еще работает. Но почему, хотел бы я знать.
9: Мы хотим задержать вас на минуту и рассказать о наших уроках Библии. Будь вам 8 лет или 80, эти уроки помогут вам увидеть связь между Священным Писанием и повседневной жизнью. Чтобы их готовить, не обязательно иметь свою Библию. В них есть упражнения и вопросы, которые помогут усвоить материал.
10: Мы знаем, что у большинства наших слушателей все еще нет своей Библии. Поэтому наши уроки, наверное, как раз то, что им нужно. Почему бы не попробовать начать с первого урока?
9: Книжки эти совершенно бесплатные.
11: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Наш адрес – радиорассказ@yahoo.com. И еще раз, радиорассказ@yahoo.com.
9: А теперь вернемся к нашей истории, которую я назвала «Юный простофиля». Возвращаясь домой с вечеринки, на которой он гулял со своим другом Биллом, Джим Оуэн проходил мимо ювелирного магазина, где он работал у господина Кармена.
6: Что это? В магазине горит свет? Старик Кармен, наверное, задержался и еще работает. Но почему, хотел бы я знать... А, впрочем, не моя забота. Если бы у меня было столько денег, сколько у него, я бы никогда не задерживался на работе.
1: Вам письмо, господин Кармен.
6: Спасибо, Джим. Это от ревизоров. Они были тут вчера вечером и проверяли бухгалтерские книги и погашенные чеки. Но это невозможно. Этого просто не может быть.
1: А о чем это письмо, господин Кармен?
6: Нет, ничего. Останься здесь, мой мальчик. Мне надо ненадолго отлучиться.
1: Он, наверное, про меня все узнал. Ужас. Да нет, он никак не мог узнать. Но, может быть... Ох, надеюсь, что нет.
0: В чем дело, Джим? Ты чем-то озабочен?
1: Ничем, мам, абсолютно ничем.
0: Может быть, ты неважно себя чувствуешь, сынок?
1: Да. В этом все дело. Я неважно себя чувствую.
0: Но ты чем-то встревожен, я вижу. Что-нибудь на работе?
1: Мама, ты можешь оставить меня в покое, а? Мне просто немного не здоровится. Вот и все. Нет, пойду-ка я лучше пройдусь.

0: Так, в магазине снова горит свет. Вот бы увидеть, кто там. Шторы спущены. А, снизу щелка. Ну-ка посмотрим. Это же Кармен с ревизорами проверяют мои книги. Они все знают. Они меня разоблачили.
1: Доброе утро, сынок. Сегодня тебе лучше?
0: Мне надо тебе кое-что сказать, мам.
1: Кстати, можно подождать, пока ты позавтракаешь.
0: Нет, нет, нет. Ждать нельзя. Я...
1: Интересно, кто это может быть в такую рань? Не вставай, Джим. Я открою. Ну, иду же, иду.
2: Джим, поди сюда. Тебя спрашивает полицейский.
0: Вот, вот и вся моя история, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. В хищениях и в обмане клиентов.
3: Да, вы были признаны виновным в этих преступлениях. Вы что-нибудь еще хотите сказать?
0: Только одно. Самым большим моим преступлением было... То, что я лгал матери.
3: Что же, это похвально. Я учту это заявление при вынесении приговора.
0: Ваша честь, может быть, вы еще кое-что учтете?
3: Что же?
0: Может быть, вы учтете, какую роль во всем этом сыграл господин Кармен? Он толкнул меня на этот путь, когда я был еще зеленым юнцом, и он меня одурачил. Ведь это господин Кармен научил меня воровать.
4: Ваша честь! Я должен заявить протест.
3: Да я уже это слышал, господин Андерс. Здесь судят не господина Кармена. Но, может быть, как раз его-то и надо судить. Вы еще что-нибудь хотите добавить, Джеймс Оуэн?
0: Я? Нет, Ваша честь.
3: Тогда я оглашу приговор. Суд приговаривает вас к 4 годам заключения в исправительном заведении штата.
5: Какая грустная история, тетушка Кэрол. Жаль, что Джим Оуэн так плохо кончил. В душе он был неплохой парень.
1: Да, но это еще не конец моей истории, дядюшка Дэн.
5: Так есть еще продолжение?
1: О, да. Джим Оуэн отбыл 2,5 года из своего срока, а потом был освобожден за хорошее поведение.
5: И что же с ним стало потом, когда он вышел на свободу?
1: Какой ты нетерпеливый! Ну, слушай, Джим с матерью переехали в другой город. Его опыт ему пригодился. Его взяли на работу в ювелирный магазин, который принадлежал доброму и справедливому хозяину.
5: Я уверен, что дальше он уже шел прямым путем, без всяких отклонений.
1: Ты абсолютно прав. В конце концов, Джим женился на дочке хозяина, и у них родилось 2 чудесных ребятишек. Когда тесть Джима удалился от дел, Джим занял его место во главе магазина и добился больших успехов.
5: Ну, чем не счастливый конец?
1: Погоди, это еще не все. Прошло несколько лет, и вот однажды...
6: Сынок, помнишь хозяина, у которого ты когда-то работал? Ведь его звали
1: Роберт Кармен?
0: Еще бы мне его не помнить. Да, именно так его и звали.
1: Так вот, я читала коротенькую заметочку тут в газете. Вот, читай сам.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: Вот здесь, на самом верху страницы.
0: Обитатель Шанхая найден мертвым. Вчера на улице, очевидно, от инфаркта умер человек, известный под кличкой «Шанхайский попрошайка». Он был бездомным бродягой, без друзей или близких, и последние 10 лет он прожил в Шанхае, этом скопище злачных мест. Судя по документам, найденным на теле попрошайки, это был Роберт Кармен, некогда процветающий ювелир из соседнего города. Исследование истории его жизни, проведенное вашим корреспондентом, показало, что именно он был виновен в нашумевшем процессе над юным простофилей 15 лет назад.
5: Ого, тетушка Кэрол, какой страшный конец для господина Кармена.
1: Да, но позволь мне задать тебе один вопрос.
5: Задавай.
1: Кто виноват в том, что господина Кармена постиг такой страшный конец, что он остался один, без друзей, нищий и несчастный?
5: Что тебе ответить? На это можно ответить только одно. Виноват сам господин Кармен.
1: Вот именно. А кто изменил жизнь Джима?
5: Ну, я думаю, что сам Джим решил, что он хочет изменить свою жизнь к лучшему.
1: Ты снова прав, дядюшка Дэн. Ведь Бог дал всем нам умение выбирать, и Он никого не заставляет жить по своим канонам.
5: А его каноны основаны на любви. Даже когда мы делаем выбор против него, крушение настигает нас не из-за каких-то высших сил, а как следствие наших же поступков.
1: И он всегда рядом, направляет нас, подбадривает, дает нам силы и помогает нам делать правильный выбор, который ведет к жизни и счастью.
5: Для нас Бог, Отец Небесный, как его называют в Библии. И как всякий хороший отец, он делает то, что для нас лучше.
1: Да, и его любовь даже сильнее любви наших родителей. И, как я уже говорила, он никого не заставляет идти за ним. Это наш выбор. Дядюшка Дэн, а что, если нам послушать песню, в которой звучит эта мысль? В ней поется о том, как важно идти навстречу своим близким, делать то, о чем нас просят родители. Так и Господь просит нас служить Ему. Нашу передачу на испанском языке слушают миллионы семей в Южной и Северной Америке. Вот мы и подумали, что и вам будет приятно послушать эту песню по-испански.

0: Думаю, что пора нам с вами попрощаться. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. До следующей передачи!
1: До следующего раза! До свидания! И да благословит вас Бог!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!